0: Лемишь его дома? Нет. Ака тебе дома, брат. Он говорит, что казма. Ака ты молим, то говорит, да ми се яви.
1: Када би ми барем вратио моје средство из...